0: Música de ayer en formato de hoy. Ruta Norte FM. En Freirina o Los Vilos, estés donde estés.
1: Enjoy the silence.
2: Почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от старого.